Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Тут по частям и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

кажется, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное – умение лазать по стенам и метать стальные паутины. Свои способности он направляет на защиту слабых. Так Питер становится настоящим супергероем по имени Человек-паук, который помогает людям и борется с преступностью. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда объявляется и суперзлодей. Саундтрек к фильму «Человек-паук».

Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

На Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: лайк. И тебе поставлю лайк.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News представляет.
4: Рубрика «Золотые хиты десятилетия».

0: орудием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Америка, 1930-е годы. Дерзкие нападения сделали Джона Диллинджера героем всех угнетенных и главных мишенью для лучшего агента Мелвина Первиса и директора бюро расследований Джона Эдгара Гувера. Никто не мог установить банду Диллинджера, ни одна тюрьма не могла его удержать. В то время как приключения лихой банды, к которому примкнул малыш Нильсон и Эльвин Керпис, вдохновляют обозленных граждан. Гувер решает воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Саундтрек к фильму «Джонни Д».

Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Но в эфире нашем посторонний шум. Без твоих глаз я едва дышу, что-то остывает.

Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ветер по волнам хлопает, лодки жмутся в берег.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Конец 1960-х годов. Успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа, расиста, в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осужденного и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал. Журналистам помогает юный разносчик газет Джек, родной брат Уорда, и невероятно сексапильная блондинка Шарлотта. Она влюбилась по переписке в того самого заключенного из камеры смертников. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться. Но раскаленный воздух юга пробуждает самые темные и горячие желания. Саундтрек к фильму «Газетчик».

Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ветер по волнам хлопает, лодки жмутся в берег, скрипя, не напишет так ни один поэт, чтобы передать, как я жду тебя.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»,

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкозы» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: комедиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
2: На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвиль, где-то в скалистых горах. Местные жители один прекраснее другого, готовы ее укрыть. А взамен им совсем ничего не надо, ну разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно милый Догвиль превращается для девушки в тюрьму. Саундтрек к фильму «Догвиль».

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

«День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: лайк, лайк, лайк. Я тебе поставлю лайк, я тебе поставлю лайк.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
3: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемник подстрелили лос-анджелесского детектива Мейсона Сторма. Они считали его мертвым. Но эта ошибка им дорого обойдется. Сторм живет смерти вопреки. 7 лет Сторм провел в тайном укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся с единственной целью – мстить. С помощью преданной сиделки он готовится к схватке. Он совершенствуется в стрельбе, отрабатывает свои навыки боевых искусств и пользуется восточной медициной, чтобы вернуть себе силы. Его мастерство развернется в полную силу. Саундтрек к фильму «Смерти вопреки».

Только с тобой я могу быть собой, раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь, позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти, как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Алдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Сказка. Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев. Саундтрек к фильму «Список Шиндлера».

Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на

«Новгородская волна» представляет. Рубрика «Золотые хиты десятилетия».

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и музыка.

переходах, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится, забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница, я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться, забери меня с

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002-м массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут. Но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Sessions Fantastico.
1: Валдай FM. Валдай FM.
2: J-Lo.

0: Сюжетную основу фильма составляет несколько баллад о Робин Гуде, легендарном герое английских средневековных народных сказаний. Робин Гуд и его славные стрелки наводили ужас на церковников и феодолов, на всех тех, кто угнетает народ. Они появляются везде, где кому-то, ставшему жертвой произвола, была необходима помощь. Саундтрек к фильму «Стрелы Робин Гуда».
1: И оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов, целой грудой веков.

знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича. Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца. Защитив свое доброе имя,

у вас там с мерзавцами пьют по делам. Ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас.

0: хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина.
1: Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я растерял все слова.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и музыки на Валдай FM. Реклама. Реклама
0: на Валдай FM.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6, плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

пою с рассветом для тебя. Пахнет медом хлебный квас, на столе стоит сердцу милый русский хлеб.

0: Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

После встречи с командой «Мстителей» Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто еще. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей-стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Саундтрек к фильму «Человек-паук. Возвращение домой».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол.

0: Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
2: Рубрика «Золотые хиты десятилетия».

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Гонщик Коул Трикл молод и мало кому известен, но он не боится скорости и на полном ходу может вписаться в самый крутой поворот. На гонках главным сопернику Коула становится более опытный спортсмен Роуди Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не доходят до финишной черты. Происходит сильное столкновение, в результате которого соперники оказываются в одной больничной палате. Саундтрек к фильму «Дни грома».

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивание, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть «Глюкозу». Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкозы» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот такой вот дает.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Веселая и поучительная история про школьницу Настю Рябинину, которой неинтересно жить, как все. Она все время что-то выдумывает и рассказывает. Из-за этого у Насти постоянно возникают неприятности в отношениях с учительницей, одноклассниками и старшей сестрой. Саундтрек к фильму «Ох уж это Настя»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Рай FM. Зарубежные новинки. FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите. Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 июня. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Глюкоза сегодня отмечает свой день рождения. Глюкоза – настоящее имя Наталья Ильинична Чистякова-Ионова. Родилась 7 июня 1986 года в Москве. Российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая. В некоторых источниках местом рождения певицы называется Сызрань. Однако, по словам самой певицы, это не соответствует действительности. Миф о Сызрани был частью пиар-компании «Глюкозы» и легенды появления нового артиста на музыкальном рынке. В 1993 году в 7 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в 8 бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета. Наталья поступила в среднюю московскую школу номер 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу номер 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы. В возрасте 11 лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш». В следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала. В 1999 году снималась в фильме «Война принцесс», который был выпущен спустя 14 лет, в 2013 году. В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга», который совместно с семьей опубликовала в интернете. В 2002 массово участвовала в клипе «Детство» Юрия Шатунова. В канун Рождества с 2001 на 2002 год песня «Шуга» попала в эфиры нескольких столичных радиостанций. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть Глюкозу. Явление певицы широкой публики состоялось во время финального концерта «Фабрики звезд», продюсером которой был Максим Фадеев. Песни «Глюкоза» занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом «Глюкозы» под названием «Глюкоза Ностра», в который вошли 10 песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видеоклип на песню «Швайна». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену, а в конце 2007-го «Глюкоза» вернулась к музыкальной деятельности и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн». В январе 2008 года «Глюкоза» записывает песню «Бабочки». Весной 2008-го в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия». Летом 2009 года вышел новый сингл «Глюкозы» «Деньги», ставший, по словам певицы, жирной запятой в ее творчестве. В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для «Глюкозы» звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. В 2011 году состоялась премьера песни «Следы слез», текст которой написала сама «Глюкоза». Автором музыки стал Артем Фадеев. «Глюкоза» известна следующими песнями: «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне», «Москва», «Танцуй, Россия» и многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем «Глюкозу» и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков «Глюкозы» прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

после катастрофического свидания вслепую, родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном – они не хотят больше видеть друг друга никогда, полагая, что их знакомство окончено. Обе семьи пользуются удобным случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми. А оказывается, в одних и тех же гостиничных апартаментах на роскошном южноафриканском курорте аж на целую неделю. Саундтрек к фильму смешанный.

свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
2: Я думаю, поеду сейчас. Ну все, давайте быстренько тогда.
1: Ладно, давай.
2: Отпустим.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.